Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: if I can live through
1: we've lost dancing.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: реклама. У меня дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 500-54-20.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

drop. Standing on the edge.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшн 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Тренди.рф.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
10: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
12: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
13: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
14: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Эликом» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Эликом».
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
18: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: дело выгорело.
1: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
2: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
5: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хаммамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
9: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
10: 16+. Реклама в Казани. 554-20.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
1: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
2: Без возрастных ограничений.

0: приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
2: Dance Radio. Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
3: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
4: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.

0: Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд.
1: Рекорд Суперчарт. Рекорд. Реклама.
2: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.
3: 16+. Билеты в кассах города.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Радио. С одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны...

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей. Dance Radio.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
1: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
4: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар Евгенич открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто-19». Не оферта.
2: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
3: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности о организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
4: Ну что там?
5: Усталость и сонливость.
4: Да-да, совсем сонливый.
5: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
4: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Сувар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободен.
5: Без возрастных ограничений.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
5: Без возрастных ограничений. Touch me.

0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. Два дня. Три танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Какую колбасу выберешь? Красную или синюю?
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Привет, это группа Сироткин. Мы с командой Остин выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки Остин и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
13: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
15: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хаммамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская 52. Ждем вас в Garden Spa отель.
18: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
19: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
20: Radio

Дай человеку рыбу, и он будет сыт весь день. Погугли про рыбу. Будешь видеть рекламу про рыб до конца жизни.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
3: Роняем цены на газ, на АЗС и Ликом. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Ликом. Если газ, то у нас.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00.
7: 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.

0: украшение трусия, делимобиль рук. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
3: 16+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Реклама.
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
0: Главный ретро-мегаденс страны. Супердискотека 90-х возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру. Санкт-Петербург,
2: 12+. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
0: В ленте. Дэнс Радио. Рекорд.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду «Радио».
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
11: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa отель.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
2: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
3: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
5: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
5: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
10: Без возрастных ограничений. We'll be right back.

0: Танцевальные треки – это то, что нужно для хорошего настроения. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде. Josh Favs, Like a Prayer, Record Remake.

0: Рекорд реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: По шоу-клубу УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте. Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
10: Реклама. ООО «Сувар Знание». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
17: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста!
1: Хочу и баста!
2: Хочу и баста!
0: Хочу и баста!
2: Мы начинаем!
3: Общий привет, казанские рекордсмены и рекордсменки. Выходные на Радио Рекорд начинаются вместе с «Хочу и баста» уикенд. Ну и прямо сейчас у нас в столице Татарстана 12 на часах. Температура за бортом 27 с плюсом. Ну и еще, конечно же, можно сказать, что до календарного лета вот осталось буквально неделя. А до ближайшего выходного еще ближе, потому что 27 мая в Татарстане это нерабочий праздничный день. Ну а то, что будет у нас происходить в этом часе, расскажу прямо сейчас. В ближайшие 60 минут мы выберем, что с тобой посмотрим этим вечером, запланируем, куда пойдем сегодня танцевать, ну а также проверим твою реакцию в прямом эфире в игре, которая называется «Пятерочка». Ну и, конечно, это все будет у нас здесь происходить с музыкой и подарками от Рекорда. Оставайся здесь и ничего не пропустишь. Меня зовут Алекс Плюс Уан, мы только набираем обороты и let's go!

0: Ужастиков много не бывает, так мне вчера сказал один человек, и я, пожалуй, с ним согласен. Да, с помощью телеграм-канала в титрах не напишут, мы выясняем, что же нового в постоянной киносериальной рубрике, и она называется...
1: Посмотрим.
0: А новенький, свеженький, с пылу с жару фильм, который называется «Хокум», вышел в этом году для детей старше 18 лет. Итак, сюжет. Писатель романов Бауман переезжает в деревенскую гостиницу, и чтобы развеять прах родителей. А там он узнает слухи о злой ведьме. Спустя время ему приходится столкнуться с чем-то необъяснимым. По жанрам это ужасы. Кинопоиск дает оценку в 6,7. Ну а также я не могу оставить тебя без рецензии от автора телеграм-канала. Были на предпоказе, и вот что хочется отметить. Очень достойно. Любители ужастиков, вы должны оценить. Понравился и сюжет, и исполнение, и актерская игра. Рекомендую. Вот так. Ну а вот мы же с тобой, конечно же, обычно за просмотром чего-нибудь обычно что-то кушаем. Так вот, у меня к тебе есть вопрос. Вопрос такой. А что ты обычно ешь за просмотром фильма, там, сериала, либо просто какого-нибудь видео на платформах, на разных? Вот обязательно расскажи в наш телеграм 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань». Среди всех я сегодня найду одного, даже вот в ближайшие два трека это произойдет, выберу одного автора и ему задарю сертификат на 2000 рублей в ресторан «Максимилианс». А? Как идея? По-моему, прекрасная. Пиши либо в телегу, либо в личку паблика ВК. Ну а мы же с тобой движемся дальше.

Ой, меня попросили еще раз напомнить, а какой же вопрос? При великим удовольствием это делаю. Что ты обычно кушаешь за просмотром фильма, сериала или просто видео? Напиши в Телеграм 8939-303-101.9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань». На все про все полторы минуты.

0: Посмотрим.
1: Посмотрим на твои ответы в наших мессенджерах в Телеграме 8-9-3-9-3-0-3-101-9, либо в личке паблика ВК Рекорд Казань. Ты отвечал сегодня на вопросы. А мне, правда, честно, интересно, что же ты обычно кушаешь за просмотром какого-нибудь фильма, сериала, да или просто там видяшки какой-нибудь на каких-нибудь разных платформах. Итак, зачитываю твои ответы. Дошик. Прекрасно. Ну, это же классика жанра. Пельмешки туда же отправляются. А печенюшки, ну да, да. Без сладенького шлифануть. Ну-ка, куда? Какой просмотр? Никакой, абсолютно. Да, мы же совершенно забыли, что нужно не только кушать, но еще и пить. И вот что мне отвечает, что и чай, и кофе тоже отлично подходит для этого. Шикарно. Но победителем сегодня становится у нас Олег 2091. У него заканчивается номер. И вот он за просмотром, знаете ли, своего там фильма там, или сериала, он любит употреблять бутерброды. Олег, ну я тебе хочу сказать, хватит вот это все есть. Ну хватит, ну сходи ты нормально в ресторан. Ну вот в Максимилианс, допустим, возьми 2000 рублей, сертификат на 2000 рублей. Да и покушай нормально, проведи с кайфом вообще один вечер. Я тебе в личку отправлю этот сертификат, поздравляю тебя. Ну а для всех остальных хочу сказать, что мы прямо сейчас, ребята, давайте будем готовиться к следующей нашей игре. Она называется у нас «Пятерочка». Мы там проверяем твою реакцию в прямом эфире за очень короткое время. А подарком-то у нас сегодня будет два пригласительных на предстоящую вечеринку, где специальный гость, там будет один отличный, классный Алекс Гаудино его зовут, а? Вот, все, если ты хочешь поучаствовать, то просто отправляй цифру 5 в наш Телеграм, либо в личку паблика ВК Рекорд Казань, и я с тобой свяжусь, сыграем в прямом эфире. Ожидаю, пятерочку отправляй, и все, сыграем. А мы движемся дальше. Dance Weekend.

0: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-20-0+.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: Пау, каршеринг Руси, Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар Евгенич открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

Хочу и баста, уикенд. Меня зовут Алекс Плюс Ван, ты слушаешь Радио Рекорд, Казанский Радио Рекорд. Но и я до сих пор ищу того счастливца, который хочет отправиться на предстоящую вечеринку, где будет и Нейтрино, где будет Миллер, где будет диджей Винни и главный персонаж, конечно же, главный диджей, которого мы все ждем, Алекс Гаудино. Если хочешь туда попасть, то можешь отправить цифру 5 в наши мессенджеры, и я с тобой свяжусь.

0: Операция «Быстрые пальчики» начинается прямо сейчас. У нас здесь в «Хочу и баста» уикенд. Напомним, ты слушаешь Радио Рекорд. И вот прямо сейчас мы начинаем нашу игру, которая называется...
1: «Пятерочка».
0: Итак, игра «Пятерочка». Здесь мы проверяем твою реакцию в прямом эфире. Очень короткое время нам дается на все про все. Ну и сегодня заглядываю я в вообще вот в праздничный календарь. Вижу, что сегодня, оказывается, день кладоискателя. Да-да-да, искал медь, нашел золото, так скажем. Ну, ладно, значит, история у нас крайне простая. Что нужно сделать? А нужно будет за 30 секунд написать либо в Telegram 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань» ответ на один вопрос. А тот, кто сделает это пятым, сегодня заполучит в свои руки два пригласительных на предстоящую вечеринку, где главным специальным гостем будет Алекс Гаудино, наш любимый. Ну, мы знаем этот трек, который он написал, да, с саксофоном. Но если ты не знаешь, то обязательно прогугли. Ну все, поехали. Значит, нужно будет написать предмет, который можно найти с помощью металлоискателя. Вот и все. В Telegram 8-939-303-101-9, либо в личку паблика ВК «Рекорд Казань» напиши, какой предмет можно найти с помощью металлоискателя. 30 секунд, пошли. Ну, а за то время, пока у нас идет, значит, секундочки тают. Я же тебе расскажу, что самый большой и самый дорогой в мире клад нашли в 2011 году в индийском храме. Он состоял из золота и драгоценностей, а общая стоимость всего этого дела оценивается в сумму от 22 миллиардов до 1 триллиона долларов, ребята. Вот что вы все понимали, да? Хотел бы там, конечно, оказаться. Но я оказался здесь, в студии Радио Рекорд. Итак, заглядываю я в наши мессенджеры. Кто же сегодня оказывается под номером 5? Кто же сегодня заберет от Радио Рекорд две проходки на предстоящую вечеринку? Узнаем. Итак, зачитываю ответы. Поехали. И значит, ответ под номером 1. Чермет. Ну, естественно, ну что? Что еще надо искать? Но нет, есть другие варианты. Под номером 2. Медный провод. Отлично, хорошо. Под номером 3. Алюминиевую банку можно найти с помощью металлоискателя. Ну, как, отлично. Дальше. Значит, Максим Владимирович пишет нам в личку паблика ВК «Рекорд Казань». Монеточка. И он оказывается четвертым. И, ребята, победитель пятый сегодня становится Айдар. 82-89. Привет, Рекорд, нам пишет Айдар. Ну, привет. Ну, получи, пожалуйста, две проходки на предстоящую вечеринку. Они окажутся у тебя в личке, так что далеко не убегай. Мы сейчас с тобой свяжемся и поговорим немного. Ну, а что касается самой вечеринки, как же она будет проходить? Кто же там будет находиться? Когда будет она? В какой момент можно забежать, да, и начать уже танцевать? Расскажу тебе в рубрике, которая называется «Чё куда?». Оставайся здесь и все узнаешь. Ну а мы прямо сейчас движемся дальше. Dance Weekend.

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
4: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложения действуют до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
10: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
12: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
7: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.
15: Record.

0: Напомню, ты находишься на Радио Рекорд. У нас тут проходит «Хочу и баста уикенд». На всякий случай тебе рассказываю. Да-да-да. Ну что, продолжаем двигаться по этому часу. Ну и в этом часе, конечно же, и вот в это время нужно, конечно же, рассказать о том, куда мы можем сегодня с тобой пойти потанцевать. У нас в Казани. Да, это все у нас происходит в подборке событий, которая называется
1: «Чё куда?».
0: Итак, давай обо всем по порядку. Сегодня можно сгонять уже на традиционный формат «Музыка в Адонисе». Что там происходит? Под бокал игристого, неспешная обстановка, ну и, конечно же, наши любимые диджей-сеты. И это все будет проходить сегодня в креативном кластере «Адонис». Начало в 21.00. Мероприятие запрещено для детей. Также сегодня можно посетить концерт Антохи МС, одного из самых самобытных артистов на российской сцене. Его концерты — эксперимент. Программа может резко смениться с легкого грува на лирику, а потом снова разогнаться до танцев. Где будет проходить концерт? В баре «Соль». Начало в 19.00. Конечно же, мероприятие для детей старше 18 лет. Ну а также мы все вместе готовимся к предстоящему огромному и большому ивенту у нас в Казани. 30 мая пройдет вечеринка «Гламурная Москва 2007. Станция Казань». Нам вернут эпоху музыки, под которую проходила наша с тобой юность. Да, лайнап действительно в режиме роскошный максимум. Шамиль Ом, Диджей Миллер, Диджей Нитрино, Диджей Винни, ну и, конечно, специальный гость Алекс Гоудина. Где и во сколько? Пирамида, начало в 22.00. И, кстати говоря, приглосы на это мероприятие можно выиграть у нас даже завтра. Да, мероприятие, конечно же, запрещено для детей. Ну а ты планируй, чё куда пойдешь сегодня танцевать уже сейчас и продолжай слушать Радио Рекорд. Мы движемся дальше.
1: Record. Dance Weekend. Новый трек на рекорде. Loud Luxury and Amelia Roberts. Love You Full Life.

0: Record Dance Radio.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером в Казани до плюс 24, ночью до плюс 18 будет малооблачно, ну а завтра же днем ожидаем небольшой дождь и до плюс 21. Хочу и баста уикенд, и выходные на Радио Рекорд продолжаются.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чангангили, Череха, Вейл, Икситка и Амода.
4: Автосервис, Глобал Сервис, все для народа.
5: Глобал Сервис знают китайцев, как свои пять пальцев.
6: И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
7: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
8: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
9: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
8: Не оферта.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в тренде.
10: Trendy.rf.
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
16: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
17: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
18: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
19: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
14: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. УГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
6: «Санрайз Групп» в Казани. Для вашего «Субару» официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
8: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-32-55-0+.
0: Реклама в Казани. 500-54-20. Record Dance

Радио Рекорд и «Хочу и баста» уикенд продолжаются. И вот для тебя у меня имеется одна новость. Значит, треть россиянок получают от мужчин в подарок, внимание, шаурму и роллы, показал опрос. Мужчины считают, что это вообще можно считать одним из полноценных презентов. Также некоторые приравнивают к подарку свою чистоплотность. Например, привычку не разбрасывать носки и трусы по квартире. Ну а еще 16% уверены, что хорошее отношение к женщине уже само по себе подарок. Вот так. Девочки, обращаюсь к вам. Вот пожелаю всем сегодня получить от того самого шаурму или роллы. Ну а теперь обращаюсь ко всем парням. Пацаны, давайте-ка поговорим и договоримся, что если вы все-таки готовы подарить шаурму или роллы, то вы будете выбирать тщательно и хорошо. И чур, только вкусное. Ну и напомню, что мы с тобой здесь проводим выходные вместе с Радио Рекорд. Казань, «Хочу и баста» уикенд продолжится. Подключайся каждые выходные в это же самое время. Ну а на сегодня я тебе пожелаю не скучного вечера, бурной ночи и только приятных сообщений на твой телефон. Меня зовут Алекс Плюс Ван. Классного дня и до завтра. Dance Weekend.

0: Всем привет, это DJ Phil. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.
1: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzgifestv.ru. 16+.
3: Хочу на море.
4: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года. Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда. Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.

0: украшением труся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Песня, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. 16+.
2: Билеты в кассах города.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
4: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
5: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
6: без возрастных ограничений. We'll be right back.

0: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
11: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
12: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это Первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
8: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Устали от города и постоянной суеты? Позвольте себе отдых в Garden Spa. Зона с уникальными программами ухода на итальянской и французской косметике. Комфортные номера и отдельные шале для полноценного отдыха. При бронировании номера вход в аквазону с бассейном, хамамом и сауной в подарок. Мы находимся в городе Чебоксары, Университетская, 52. Ждем вас в Garden Spa Отель.
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
13: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
14: Застройщик ООО СЗ АСД-1. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений. Dance Radio.

0: весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
2: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
9: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

Рекорд реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток «Добрый», сильно газированный, в ассортименте 1,5 литра, 129 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Amoda C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Amoda C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Amoda C5. Управляй будущим.
8: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru. We'll be right back.

0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: украшение труся, телемобиль. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супер драйвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
3: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
4: Реклама в Казани. 500-54-20.

которые вы голосовали при помощи приложения Радио Рекорд. Ну и начну с новости. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров. Все это называется «Колбасный цех Матрикс». Вы прекрасно знаете, что через неделю у нас в Петербурге состоится фестиваль «Колбасный цех Матрикс» 29-30 мая. Все заглядывайте к нам в гости на сайте radiorecord.ru. Есть информация, категория 18+. Так вот, 14 взрывных треков от Sonic Mine, Laboratorium, Snet и многих других. Все уже есть на стриминговых сервисах страны.

0: 22 место. Первая новинка этой недели. Ловите свежий весенний хит, который прямо сейчас взрывает европейские чарты. Звезда немецкой поп-сцены Леони и британский романтик Каллум Скотт записали трек под названием «Stay». Сами артисты признаются, что вдохновили золотой эпохой поп-хауса середины 10-х годов. Далее 31 место, и здесь Dub Dogs с композицией «How Does It Feel». Работа опустилась на 5 позиций вниз.
1: Рекорд Суперчарт.

0: 29 место и вторая новинка этой недели в суперчарте – Sound of Legend. По главе с супергероем в маске, диджеем Заком, выпустили свежий бенгер под названием «Сан-Франциско». Переосмысление старых хитов – это фирменный стиль Sound of Legends. Все это принесло уже более 650 миллионов прослушиваний. Далее 28-я позиция – Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта с треком «Save Me Tonight».
1: Рекорд

0: Это Суперчарт на рекорде, и только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Иногда, кстати, музыка способна вернуть нас в состояние абсолютной свободы и искренности. Особенно, когда мы радовались всему, что вокруг видели, словно дети. Именно такое настроение дарит нам 26 место, на котором дебютирует свежий трек от Армина Ван Бюрена и Арджи. Называется «Like a Child». Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
2: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в «Рекорд Пати».
3: «Рекорд». Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
4: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
5: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. НКК АЗ-68.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
13: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
14: Нет.
13: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muz-tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ.
15: Категория 16+.

0: Каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент», торговый центр «Горки Парк».
3: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
4: без возрастных ограничений.
5: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд Суперчарт с диджеем Филом.
6: Суперчарт на рекорде продолжается. С вами диджей Фил, вы слушаете 938 выпуск нашего хит-парада. Далее 25-я строчка. Необычная коллаборация Анима и Джоджи с треком Beautiful. Трек поднимается на 4 позиции вверх.
7: Рекорд Суперчарт. 25-е место.

0: суперчарта рекорде. 21 место, свежий релиз. Это главный электронный супергерой Бразилии Алок и мультиплатиновый Халид. Они записали трек «Dive Into Me». И перед тем, как мы переходим к двадцатке лучших, давайте вспомним треки, которые сегодня открывали суперчарт.
1: Рекорд суперчарт. Третья десятка.
0: Иман Бек и Софи Райс, 33 место. Новинка от Леони.

0: Воскресенье, 3 часа дня. Ну а мы возвращаемся в Суперчарт. 20-я строчка прямо сейчас. Это Дон Диабло и Уиз Халифа с треком Go Home With A Stranger. Трек поднимается на одну позицию вверх.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Радио Рекорд на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
9: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Рекорд Суперчарт.

0: место под названием «Райта». Дуэта «Кланг Карусель», что, кстати, в переводе с немецкого означает «звуковая карусель». Кто успел, тот присел. На 13 месте «Медуза» и «Генри Камомилл». Трек называется «Don't Wanna Go Home». «Не хочу идти домой».
1: Рекорд Суперчарт. 13-й.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 28. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
8: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
9: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
10: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
13: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
14: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
16: 16+.
17: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
18: Record Dance Radio. Record Super Chart.

0: Суперчарт на рекорде. С вами DJ Phil и 11 место. Think About Us от британского десанта Sony Federa, DOD и Poppy Baxcom. И прежде чем мы ворвемся в десятку лучших нашего суперчарта, давайте посмотрим на места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: На 20-м Дон Диабло и Уиз Калифа. 19-е Анима. 18-м Боб Синклар. Семнадцатое место Фишер и Тоунс энд Ай. На 16-м Loud Luxury. 15-е место Глеб Филипченков и команда. На 14-м Клан Карусель. Тринадцатое место Медуза. На 12-м Джейден Бойзен и Дэвид Гетта. 11-е место это Sony Federa и DOD. Это Рекорд Суперчарт, мы в эфире, это были треки с второй десятки, а прямо сейчас, друзья, самые горячие композиции этой недели. Десятку лидеров открывает трек Just The Way You Are. Австралийская звезда Мол Граб откопала на музыкальных полках потрясающий хит 2002 года от проекта Milky и добавила ему современного звучания.

0: Пока давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд Суперчарт. Первая десятка.
0: Десятое место. Милки и Мол Грэб. На девятом Алан Уокер и Изабелла Мелкман. Восьмое место. Робин Шульц. На седьмом Оффенбах. Шестое место. Тиесто. На пятом.

На втором Earbox. Это были места с 10 по 2 в Рекорд Суперчарте. Настал момент истины. Внимание, друзья, лидером 938-го Суперчарта становится классный тандем Биберикса и Фейтлесс с работой New Religion. Эта компания снова на первом месте, с чем мы их поздравляем.

находить по хэштегу Суперчарты и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9 вечера слушаем Рекорд Клаб Чарт, в котором DJ D-Mixer представит топ клубной электронной музыки. Ну а сразу после — Рекорд Пати с Виолеттой. Это был 938-й Суперчарт. Меня зовут

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
4: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
5: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
6: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
3: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
8: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.

0: по украшениям труси. Дели мобиль рук. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Просыпайтесь, вы в матрице.
1: Радио Рекорд представляет «Колбасный цех. Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. «Колбасный цех. Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru.
0: Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще 2. И еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
4: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
7: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
8: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
9: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
10: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
11: Хочу на море.
12: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
13: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
14: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
15: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.
16: 16+. Билеты в кассах города.
17: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
18: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+. Радио.

Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто-19». Не оферта.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
0: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
7: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001. Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
7: без возрастных ограничений.

0: подкаст для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.

0: Пау, каршеринг Руся. Делимобиль Ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
6: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

dance pumping. Look at here,

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Russian Hits. Канал Пати 24/7. Канал Chill Out. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
2: Спонсор часа ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: 16 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно. Температура воздуха днем будет плюс 22 градуса. Ветер западный со скоростью 5 метров в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис» ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
1: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
3: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на nebar.ru.
3: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. ОГРН 121-59-14-79-93. 18+.
7: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
8: 16+.
9: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
10: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

You'll find out if you do.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия «Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.
9: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
10: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.

Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд. Реклама.
1: Готов к скорости и драйву? Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Огранд 120-160-00-56-261.

0: Пау, каршеринг Руси. Отдельный мобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт. Песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. 16+.
2: Билеты в кассах города.
3: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина, 21-59. Кринаря, 79-93. 18+.
5: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
6: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: каршеринг Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Вкусная реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: Шоу-клуба. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
3: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». УГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8, 28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.

0: Уа-хаус вас строит, строит для чемпионов. Уа-хаус вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОКП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. ОГРН 121-59-14-79-93. 18+.
8: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова, 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
9: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
10: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
11: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
12: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
13: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
0: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОМП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина, 121-59-12-79-93. 18+.
4: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
7: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
8: без возрастных ограничений.

0: Club Chart.
1: How are you know me name it no kid? When me come a dance and deliver it them sweeter. Clap your hand and stamp your feet on the road, on the pavement, the wall that we meet.
2: Друзья, мы уже на середине пути Рекорд Клаб Чарта, а это значит, что пришло время послушать клубные хиты прошедших лет. И сегодня у нас в этой рубрике Джакел Shake Down.

0: четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party.
2: Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
3: Record. Реклама.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
6: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: tonight, we take it step by step. Before anything else, don't rush it. Everything connects here. The sound, the moment. And when the bass comes in.
1: Господа, делайте еще громче, мы добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Emmett Fenn, Closer. Далее на втором месте Fede Legrand, This is a Groove. И этот трек мы только что, кстати, с вами и прослушали. Ну а вот на первом месте по-прежнему остается Max Tyler и Vintage Culture с пластинкой Freaky One, с чем мы их, собственно, еще раз и поздравляем. Ну а я, DJ D-Mixer, прощаюсь с вами ровно на неделю, и мы в этот же замечательный вечерний субботний день увидимся с вами на Радио Рекорд. Всем пока!

это. Новый трек на рекорде. Green Velvet, Medusa, Genesee, Essentia, La La Land, Record Remake.

0: эфире Рекорда стартует вечеринка шоу «Рекорд Саммер Пати». Подключайтесь прямо сейчас к нам, наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Всем добрейшего вечера, друзья! Обязательно делитесь и рассказывайте, чем занимаетесь этим субботним, приятным, надеюсь, для вас вечером. Меня зовут Виолетта Юшкина. Все ваши приветы и послания будут зачитывать уже через пару минут. Ну а пока делаем громче, ведь мы начинаем нашу тусовку здесь. Это «Рекорд Пати». Погнали!
1: Summer. Party.

Рекорд Платье. Всем добрейшего вечера, друзья. Давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата Виолетта. Привет из Перми, я уже на связи. Наконец-то осталась одна неделя до колбасного цеха. Будем тусить. Передаю привет всем слушателям Рекорда. Пожелаю хорошо провести выходные. А тебе, Виолет, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат, очень приятно. Вячеслав пишет: привет, Виолетта, жарим шашлык. Привет всем, кто слушает Рекорд в Волгограде. Ну, привет вам, ребят. Ну, отличного вам шашлыка. Ну, пусть будет вкусненько и свежо. Виолетта, привет, пишет Родион с Казани. Разожги этот эфир танцевальными треками. Начало уже неплохое. Спасибо, Роди. Привет, хотел передать всем, кто только что присоединился к прослушиванию музыки. Замечательно. Вот такие вот классные слова и пожелания есть к этой минуте. А если вы хотите свой привет передать, делайте это при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата, мобильного приложения «Рекорд». Все самое лучшее передадим здесь, в эфире главной танцевальной шоу «Рекорд Пати». Рекорд Summer Party. Рекорд.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
2: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хочется в отпуск, в иную баню.
4: В иную баню?
3: В иную баню.
5: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
6: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130. 0+.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68.

0: Но украшение груся. Дель мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем добро пожаловать и большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить к вашим приветикам и посланиям, которые вы успели оставить в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд» и в нашем чате мобильного приложения «Рекорд». Пишет Дмитрий. Дорогие друзья, всем привет из Омска. Я переехала обратно на родину из Подмосковья. Мне подарили квартиру, а друзья из Балашихи перед отъездом понадарили прекрасные одежды. И в Омске друзья и родственники затарили всем, чем можно. 10 лет я жил на съемных квартирах, и теперь 10 лет спустя скитаний и труда для выживания у меня есть свое жилье, машина и мотоцикл. Надо работу только заново искать, хотя подходящую контору вроде нашел. Дим, мы тебя поздравляем, но пусть все будет так, как мы хотим. Ну, правда, Дим, у тебя это получается, и мы тобой гордимся, правда. Всем огромный субботний дэнс привет, пишет Валентина. Мы с сыном строим грядки в парнике и дэнсим под рекорд. Привет моей любимой женульке Женечке Соболевой. Люблю ее сильно. А еще люблю рекорд. Виолетта, жги по полной. Валентина из лучшего города на земле, Высоцк. Прекрасно. И еще, Виолетта, привет всем, кто на рекордной волне. От Кирилла, Артура, Димки из Липецка в походе. Слушаем рекорд. Молодцы, парни. Пишет Евгений Юрьевич. Привет, Виолетта. Привет, студия и слушатели рекорда. Как здорово, что ты снова с нами. Всегда приятно слышать твой задорный голос. Спасибо. Теперь уже по традиции передаю привет моей подруге-красавице Надежде. Снова отправляю воздушный поцелуй и обнимашку. Надя, где фотка? Интересуется Евгений Юрьевич. Наденька, ну расскажи, ну где фотка? Где та самая фотка? Ох, Евгений, что у вас там происходит? Рассказывайте нам. Друзья, ну а вы рассказывайте, что происходит у вас при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Все самое интересное зачитаю через пару минут. Это «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

продолжаем танцевально отдыхать. В эфире главный танцевальный. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И давайте переходить к вашим приветам и посланиям. И есть такое от Евгения. Виолетта, привет из Костромы. Давно меня тут не было, сегодня вернулся. Рад, что скоро окончание учебного года. Заканчиваю 9 класс. Вся эта школа уже останется позади. А сегодня будем тусить, развлекаться, отдыхать под любимые треки на Радио Рекорд. Всем пожелаю крутого, позитивного настроения. А тебе, Виолетта, отличной ночи и классно провести эфир. Это все шоу Рекорд Пати. Делай громче и поехали. Спасибо большое, Жень, очень приятно. И, естественно, с окончанием 9 класса тебя поздравляю. Пишет Злата, Виолетта, привет. Передаю привет Максиму. С удовольствием. Передаю привет любимому мужу Роману. Всем отличного вечера, прекрасного настроения. Это от Джульетты. И еще вот Елизавета пишет. Привет, передаю моей Любочке. Ты мой самый замечательный муж. Очень тебя люблю. И еще вот такое есть послание. Виолетта, передаю привет всем жителям элитного ЖК Томилино, парк из поселка Мирно из Подмосковья. Надеюсь, сегодня не будут шуметь под окнами и не заставлять вставать, чтобы увидеть различные драки. Но надеемся, да, надеемся на такое. И, конечно, друзья, не забываем сегодня хорошо все-таки отдыхать. Сегодня суббота, сегодня так можно. Давайте еще пару приветов почитаем. Вот от Натальи. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям Никулину Александру, Селедковым Тимофею, Алексею. Я их очень сильно люблю. Поставьте, пожалуйста, песню про сыновей. Наталья, у нас сегодня будет очень много хороших треков, поэтому давайте отдыхать все вместе. Друзья, напомню, что вы также можете отправить ваше послание при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Делайте это прямо сейчас, но я зачитаю все совсем скоро.

0: Рекорд. Реклама.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В Гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на gemotest.ru. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнения. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 188 тысяч рублей. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Хочу на море.
2: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
3: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
4: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
5: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звукопульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
7: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
8: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Это Юшкина, и давайте почитаем, что же вы тут успели написать, посмотрим. Вот от Юли есть такое послание. Виолетта, передаю привет своей дочери. Закончила 9 класс. Ура! Далее передаю привет своему самому любимому мужу Глушкову Александру. Ценю тебя и спасибо за прекрасный подарок. Твоя Ирина. Виолетта, салют. Воспользуюсь и я этой возможностью, пишет Алексей Михайлович. Привет из Питера, Уфе. Отличного субботнего вечера. Сына поздравляю с окончанием 9 класса, а дочь с 9-летием. Прекрасно. И еще есть вот такое послание. Добрый вечер. Хотела бы передать привет своим сыновьям Никулину Александру и Тимофею. Я их очень сильно люблю. И это Наталья. Друзья, напомню, что вы также можете отправлять ваши голосовые послания в наш чат мобильного приложения Рекорд. Если вы еще это не успели сделать, делайте это прямо сейчас. Ну и встречаемся с вами в следующем часе. Там же почитаем и послушаем все ваши послания. Буквально через несколько минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы двигаемся дальше. Рекорд. Summer Party.

0: Влади и Виолетта.
1: Открываем новый час, главный танцевальный. Это все шоу «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите сюда прямо сейчас, рассказывайте и делитесь, как проходит ваш субботний вечер, что классного и интересного происходит у вас. Ну и не забывайте про ваши приветы. Зачитаем их уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше.

0: Продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И вот прекрасные послания есть от Ярослава. Например, такое: «Добрый вечер, Радио Рекорд. Вас приветствует Одинцова. На связи Ярослав. Хочу передать большой привет моей дорогой будущей жене Валерии. Я ее очень сильно люблю, и у нас все получится. Всем привет из Ростова-на-Дону. Желаю крепкого здоровья и хорошего отдыха. Приятного отдыха всем и хорошей погоды. Это Антон». И еще Евгений пишет: «Огромный привет Людмиле из Москвы. Людочка, ты хороший, добрый, веселый и позитивный. А на всякую мелочь не обращай внимания, оно того не стоит». И вот Наталья еще пишет: «Виолет, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой. Я с ней 100 лет знакома, люблю». Замечательные послания есть к этой минуте. Оставляйте и вы свои при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати».
1: Реклама. Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, срок, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
2: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
2: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
7: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
8: 16+.
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
10: Без возрастных ограничений.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

друзья. Надеюсь, у вас классное настроение. Если это так, то пишите активнее нам при помощи нашего чата мобильного приложения «Рекорд» и нашего телеграм-канала «Радио Рекорд». Кстати, друзья, «Рекорд» представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Matrix». 14 взрывных треков от Sonic Mine и других авторов «Колбасный цех Matrix» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Доступны, переходите, слушайте и наслаждайтесь. Мы же здесь в эфире «Рекорда» продолжаем наслаждаться самыми хитовыми треками в любом случае. Давайте передавать еще ваши приветы, пишет Валерий. Точнее, для будущей жены Валерии передает привет Ярослав из Одинцова. И говорит, что очень сильно любит свою будущую жену, и это замечательно. Передаю привет всем из деревни Волково, желаю отличных выходных, это Илья. И еще здравствуйте, любимая радиостанция, передаю пламенный привет вам и Захаровой Оксане, что в Северодвинске, Архангельской области, это Алексей. Огромный привет всем радиослушателям лучшей радиостанции страны Севастополя, всем хороших выходных и шикарного вайба, это Серега. И еще вот пишет Наталья, передайте, пожалуйста, привет моей подруге из Морозовска, Ростовской области, Катерине Тимофеевой. Я с ней 100 лет знакома и очень сильно люблю. Друзья, я сегодня, кстати, к вам не с пустыми руками, с подарочком от Рекорда. Будем разыгрывать наш фирменный значок. Если вы хотите получить его, пишите прямо сейчас слово «игра» в наш чат мобильного приложения «Рекорд». И с кем-то из вас поиграем. Давайте с 29-м приславшим это слово. Ничего сложного не будет. Будет пару вопросов от Рекорда и, естественно, ваш значок. Жду прямо сейчас кодовое слово «игра» в нашем чате мобильного приложения «Рекорд» и побежала звонить кому-то из вас. Всем удачи!

0: Рекорд. Реклама.
1: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто».
2: Ведь количество строго ограничено.
1: «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
3: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
2: Не оферта.

0: Продолжаем отдыхать здесь, в эфире «Главный танцевальный». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Я возвращаюсь уже в эфир не одна, с нашим слушателем Алексеем. Именно с ним сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный значок, приуроченный к 30-летию радиостанции «Радио Рекорд». Алексей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Вечер. Уже почти ночь, да? Через 10 минут. Рассказывай, чем занимаешься субботним вечером, ночью? Какие планы?
1: Я домой иду.
0: Домой идешь? С работы, да?
1: Нет, после пробежки.
0: Ага, вот такой вот спортивный у нас молодой человек, это прекрасно. Лёш, ну что, сейчас задам тебе несколько вопросов. Если ответишь верно, то сегодня значок достанется тебе. Готов ли ты?
1: Да, конечно.
0: Замечательно. Итак, вопрос номер один. 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, площадка Temple of Deer. Какое событие планируется, как думаешь ты? Три варианта ответа. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк или же колбасный цех Матрикс?
1: Я думаю, колбасный цех.
0: И это абсолютно верный ответ. Я тебя поздравляю, Лёш, ты молодец. Так, держать. Сразу же переходим к следующему вопросу. Звучит он так. 7 июня до 19 июля будет череда этих событий в Казани, в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и в Москве. Несколько городов представлены. И давай подумаем, что это может быть. Белая снежная королева, пиратская станция Рагнарёк в Москве или же ВК-фест 2026?
1: Я думаю, третий. ВК-фест.
0: И я тоже так думаю. Это абсолютно точно правильный ответ. Я тебя поздравляю, Лёша! Ты сегодня у нас выигрываешь значок. Значок, кстати, выдерживает до 10 тысяч прикреплений и открреплений. Скажи, ты когда-нибудь мечтала о значке от Радио Рекорд?
1: Я мечтала о кепке Радио Рекорд.
0: Кепки, кстати, тут что-то новенькое. А вообще такие есть, как ты думаешь?
1: Я думаю, да, потому что Кремов и Хрусталев, мне кажется, в кепках бывали.
0: Бывали, когда-то очень давно, наверное, да?
1: Не знаю, я их недавно начал слушать.
0: Ага, я тебя поняла. Так, ну, видишь, главное с чего-то начать. Значок уже получен, а дальше больше, как говорится, да? Давай передавать кому-нибудь приветы. Для кого они будут?
1: Я хотел бы передать привет Оксане из Сергиева Посада.
0: Так, может быть, еще кому-то?
1: Нет, больше никому не хочу. Потому что у меня все остальные знакомые не слушают Радио Рекорд и много теряются.
0: Оксана, тебе привет, а все остальные подключайтесь и слушайте Рекорд как можно чаще. Лёш, спасибо тебе большое, настроение поднял, значок выиграл, все на сегодня сделал и пробежку устроил. В общем, красавчик Алексей, хороший пример для всех остальных. Друзья, ну а мы двигаемся дальше, впереди у нас рубрика «Знакомство», оставайтесь с нами, это все шоу Рекорд Пати, давай двигаться с нами.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

продолжаем нашу вечеринку. Это шоу «Рекорд Пати». Всем доброй ночи, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Давайте переходить в наш чат знакомств, в наш телеграм-канале «Радио Рекорд». Посмотрим, какие анкеты успели оставить вы. Вот пишет Валерий. Всем девушкам привет. Надым на связи. Всем привет, пишет Олег. Олеша, а что так скромно? Ну, может быть, пару фактов о себе, ну, фотографию. Леонид пишет. Никольская на связи. Привет барышням. Анна, 44, Сургут. Мечтаю встретить своего принца. Толик пишет. Привет всем. Познакомлюсь с девушкой. Серьезные отношения в Питере. Зенит чемпион. Синий, белый, голубой. О, замечательно. Чем занимаетесь, народ, спрашивает Светлана. Кроме как в чате сидите. Ага. Рассказывайте, ребятушки, рассказывайте. А, давайте еще почитаем. А, вот есть такая анкета. Калуга, 42 года. Много специальностей и увлечений. А поподробнее, пожалуйста, поподробнее рассказывайте. Так, еще Алексей, 37 лет, Подмосковье, не женат, детей нет, руководящая должность, умный, дева, ищу жену. Светлана, 37, хочу познакомиться с мужчиной, который знает, как пользоваться молотком, шуруповертом и прочим, любит детей и может взять ответственность за дом. Светлана, хорошие критерии у вас. И вот давайте еще пару приветов прочитаем. Привет 31-й подстанции скорой помощи, в особенности 112-й бригаде Юлии и Жене. Спасибо большое, Радио Рекорд, вы лучшие. Друзья, да это вы лучшие, это вы лучшие. Спасибо, что вы с нами. Ребят, давайте кому-нибудь из вас сейчас наберем здесь в прямом эфире Рекорда. Мы говорим на тему знакомств. Если вы мечтаете оказаться здесь в эфире, ну и вообще рассказать о себе, присылайте ваш мобильный телефончик, я кому-нибудь из вас наберу. Расскажите о себе на всю страну, это ваш шанс стать замеченным и вообще найти того, кого мечтали очень давно. Рекорд.

0: Рекорд реклама.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Пати. Напомню, что прямо сейчас у нас рубрика «Знакомство». Рубрика, в которой вы можете общаться, знакомиться, находить свою вторую половинку. И сегодня у нас немножечко люди оказались скромными. Никто не отправил свой мобильный телефончик. Видимо, все желают переписываться в нашем чате, в телеграм-канале «Радио Рекорд». Ну а что, почему бы и да? Переходите и вы туда, рассказывайте о себе поподробнее, прикрепляйте вашу фотографию, передавайте приветы и делитесь, откуда вы, из какого вы города, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. Кстати, о приветах. Вот есть еще наш слушатель, хочет тоже передать свои. И давайте послушаем его голосовое послание.
1: Передаю привет любимой своей жене Оксане Старинмара, корешу Ромычу. Мы сейчас в бане сидим, отдыхаем, все хорошо на Сахалине. У нас тут гуси летают, все хорошо. От Алексея!
0: Ну, слышно, что и гуси летают, и все у ребят точно хорошо. Друзья, если у вас тоже отлично, пишите в наш чат мобильного приложения «Рекорд» и в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Мы продолжаем отдыхать здесь, танцевально. Это все шоу «Рекорд Пати». Двигайся с нами.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Продолжается шоу «Рекорд Пати». Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и время ваших приветов. Пишет Татьяна. Добрый вечер. Передаю привет самой лучшей компании в город Копыль. Беларусь, Дима, Юра, Саша, Юля и Таня. Вы супер. Обожаю вас. Передаю привет своему любимому Максу Баксу. Я тебя безумно люблю. Мы все переживаем. Добрый вечер, Радио Рекорд. Треки супер. Хочу передать привет мужу Константину и дочке Кире. Я вас очень люблю. Оксана и солнечные Чуваши. И еще, доброй ночи, Радио Рекорд. Хочу передать привет Наталье Анатольевне из города Морозовска. И поставьте, пожалуйста, классные песни. Все сегодня будет. Это от Екатерины. Привет большой любимой жене Оксане Старьянмара и корешу Роме Огневу. И это Алексей. Продолжаем двигаться в танцевальном ритме. Здесь в эфире Рекорда шоу «Рекорд Пати». Рекорд Пати.

Завершаем рекорд пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег пати. Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу встречайте диджей Цветков, а меня зовут Виолетта Юшкина, также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь, буду рада видеть вас там. Я же желаю вам отличной ночи и помните, жизнь одна. Кайфуйте! Рекорд пати!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

if y'all let's move it. Turn up the bass.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд. Dance Weekend.
2: Только музыка.